идешь к мадам Панже, тебя встречает в неглиже. А я бросаюсь на Панжу, с нее срываю, не гляжу.

явился тут Луи, совсем разбил мечты мои. Она, связавшись с тем Луем, совсем забыла о моем Луи.